ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱵᱚᱱ ᱨᱚᱲᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱥᱟ ᱠᱤ ᱞᱚᱛ ᱥᱮ ᱵᱟᱪᱱᱮ ᱠᱟ ᱩᱯᱟᱭ ᱱᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱮᱣᱟ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱦᱮᱣᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱡᱤᱣᱤ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱡᱚᱛᱚ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱥᱟ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱦᱚᱲ ᱱᱤᱡ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱚᱸ ᱮᱴᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱚᱸ ᱮᱠᱷᱮᱱ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱜᱮ ᱟᱥᱚᱨ ᱧᱩᱨᱟᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱟᱭᱢᱟ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱱᱤᱭᱚᱢ ᱠᱟᱹᱱᱩᱱ ᱥᱚᱝᱥᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱣ ᱮᱫᱟ ᱱᱟᱥᱟ ᱢᱩᱠᱛᱤ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱩᱠᱢᱩ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱭᱢᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱮᱫᱟ ᱵᱩᱞ ᱦᱚᱲ ᱟᱵᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱚᱠᱚᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱵᱮᱥ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱧᱩ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱪᱮᱫᱞᱮᱠᱟ ᱟᱡᱟᱜ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱴᱟᱠᱟ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱵᱟᱨᱵᱟᱫ ᱪᱟᱵᱟᱭᱟᱭ ᱧᱩᱭ ᱦᱟᱞᱚᱛ ᱨᱮ ᱩᱱᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱵᱩᱡᱽ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱚᱜᱼᱟ ᱱᱮᱣᱟ ᱛᱟᱯᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱚᱡ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱮᱣᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱦᱮᱣᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱪᱟᱵᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱟᱭᱢᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱥᱚᱝᱥᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱫᱚ ᱱᱟᱥᱟ ᱢᱩᱠᱛᱤ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱱᱟᱥᱟ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣᱟ ᱡᱚᱞᱚ ᱛᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱪᱮᱫᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱟᱥᱟ ᱫᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱩᱯᱟᱹᱭ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱵᱩᱜᱤ ᱥᱚᱝᱜᱚᱛ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱮᱥ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱜᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱚᱲ ᱡᱚᱢᱼᱧᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱥᱟᱶ ᱜᱟᱛᱮ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱯᱟᱣᱨᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱭᱳᱜᱽ ᱫᱷᱮᱭᱟᱱ ᱠᱷᱮᱞᱰᱩ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱵᱩᱜᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ ᱱᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱮᱣᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱭᱢᱟ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚ ᱪᱮᱫᱞᱮᱠᱟ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱧᱟᱢᱟᱵᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ ᱱᱮᱥᱟ ᱧᱩ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱟᱥᱚᱨ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱮᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱫᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱦᱚᱸ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟᱥᱟ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱷᱟᱨᱟᱯ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱛᱮᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱨᱳᱡᱽᱜᱟᱨ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱠᱟᱹᱨᱤ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱶᱛᱟᱨᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱵᱚᱱ ᱮᱢᱚᱜᱼᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱱᱟᱥᱟ ᱨᱮ ᱟᱫᱚ ᱫᱷᱮᱭᱟᱱ ᱵᱟᱭ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱶ ᱵᱚᱱ ᱫᱩᱲᱩᱵᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱯᱟᱲᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱶ ᱵᱚᱱ ᱫᱩᱲᱩᱵᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱵᱚᱱ ᱵᱮᱥ ᱵᱩᱜᱤᱡ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱫᱟᱲᱮᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱜᱼᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱵᱚᱱᱟ ᱠᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱨᱟᱯ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱶ ᱟᱹᱛᱩ ᱯᱟᱹᱲᱥᱤ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱶ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱜᱟᱛᱮ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱮ ᱧᱩ ᱡᱩᱜᱽ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮᱱ ᱥᱮ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱜᱟᱛᱮ ᱡᱚ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱠᱚ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱠᱤ ᱫᱮᱞᱟ ᱵᱚᱱ ᱧᱩᱭᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱢᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱨᱟᱯ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱡᱚᱢᱟ ᱦᱮᱸᱥᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱟᱨ ᱡᱩᱫᱤ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱜᱮ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱫᱟᱲᱮᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱠᱚ ᱱᱟᱥᱟ ᱢᱩᱠᱛᱤ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱚᱱ ᱚᱸᱰᱮ ᱱᱟᱥᱟ ᱢᱩᱠᱛᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱚᱱ ᱚᱰᱚᱠ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟᱨᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱴᱷᱮᱱ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱮᱫᱟᱹᱧ ᱡᱮ ᱱᱟᱥᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱷᱟᱨᱟᱯ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱟᱞᱚᱯᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚ ᱧᱩ ᱮᱫᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱯᱮ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟᱨᱮ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡᱚᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱛᱚ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱱᱤᱛᱳᱜ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚᱲ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ ᱟᱨ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱜᱩᱨᱩ ᱥᱚᱝ ᱟᱨ ᱥᱟᱱᱛᱮᱱ ᱠᱚ ᱫᱮᱞᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱮᱜᱮ ᱜᱨᱩᱯ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱠᱟᱹᱦᱤᱱᱤ

ᱟᱭᱢᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱚᱞᱤᱛᱟ ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱟᱯ ᱱᱤᱛ ᱛᱚ ᱚᱠᱛᱮ ᱠᱚ ᱪᱟᱵᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱚᱜ ᱠᱟᱱᱛᱮ ᱟᱯᱮ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱤᱫᱟᱹᱭ ᱞᱤᱧ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱦᱟᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱡᱮᱵᱚᱱ ᱡᱮᱞᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱧ ᱫᱚᱲᱦᱟᱭᱮᱫᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱠᱤ ᱟᱵᱚ ᱫᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣᱟ ᱟᱨ ᱵᱮᱥ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱛᱮ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨᱟ ᱟᱨ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱥᱚᱫᱚᱨᱤᱡ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱯᱨᱚᱫᱤᱯ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱡᱚᱦᱟᱨ